0: Вы слушаете Радио Ватикана.
1: Лаудейтур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан.
2: Сегодня, 25 июня, католическая церковь чтит память святого Проспера Аквитанского, богослова, историка, составившего хронику истории Европы первой половины V века. Одно из самых частых цитируемых изречений Проспера «Lex orandi, lex credendi» – «Порядок богослужения определен верой». Этот богословский принцип озвучивает тесную связь литургической жизни с верой в Бога, устанавливает взаимосвязь веры с молитвой. Отступление от молитвы, согласно этому принципу, влекут к искажению веры. И еще одно изречение Проспера. «Все то, что не завоевывается оружием, то управляется религией». Сегодня также вспоминаем подвергшегося гонениям священника Симона Эммануила. Служил в Ямбурге, Енакиеве. Арестован в 1926 году, приговорен к 10 годам лагерей. Был в лагере на Соловках в 1927 году. Дальнейшая судьба неизвестна. «Услышь меня, Господи!»
3: Новости из Ватикана по-русски.
4: Холистический подход к здоровью в конфедерации «Каритас» – это центральная тема конференции о здоровье, проводимой «Каритас Интернационалис». К участникам обратился с посланием Святейший Отец Лев XIV. Папа адресует Каритас сердечное приветствие и возносит молитвы о новом импульсе ради улучшения медицинского обслуживания больных, основанного на евангельских ценностях. Говорится в послании за подписью госсекретаря его святейшества кардинала Пьетро Паролино. Писание часто изображает Иисуса как божественного врачевателя, который нес салюс недужным, исцеляя широкую гамму ментальных, физических и духовных страданий, порождающих боль, унижение и изоляцию, отмечается в послании. Паролин приводит цитату из энциклики Льва XIV «Magnifica Humanitas» об онтологическом достоинстве, относящемся к человеку как к таковому, на основании самого факта его существования и того, что Бог пожелал его существования, сотворил и возлюбил его. Святейший Отец призывает участников встречи продолжать содействовать церковной миссии, провозглашая Царство Божие через присутствие среди больных и показывая, что спасение – это не абстрактная идея, а конкретная деятельность по исцелению ран страждущих. Папа Лев XIV преподает участникам конференции и всем сотрудникам Caritas Internationalis апостольское благословение как залог мудрости, силы и радости о Господе.

Председатель немецкой епископской конференции монсеньор Хайнер Вильмер обратился в Ватикан с вопросом, можно ли в чрезвычайных обстоятельствах предоставить разрешение мирянину, должным образом выбранному верующими, произносить проповедь вместо пресвитера во время священнопразднования Евхаристии. Ответ от римской курии не заставил себя ждать. В пресс-сообщении Департамента богослужений и дисциплины таинств приведено содержание письма за подписью префекта Департамента богослужений и дисциплины таинств кардинала Артура Роша, согласно которому такое разрешение предоставить невозможно. В ответе Ватиканского ведомства говорится о заслуживающей одобрения пасторской обеспокоенности, которая побудила немецкого иерарха обратиться в Ватикан с подобным запросом. Департамент вновь утверждает, что невозможно отменить действующую дисциплину посредством снисхождения, поскольку тот факт, что проповедь относится к исключительной компетенции священника или диакона, не является просто дисциплинарной нормой, а проистекает из самой природы литургии. Проповедь – это неотъемлемая часть литургии слова, говорится в сообщении департамента. Она неразрывно связана с провозглашением Евангелия и представляет собой осуществление «munus docendi», веренного рукоположенным в таинстве священства служителям. Провозглашение слова в рамках богослужения неотделимо от миссии, полученной в таинстве, и от единства между словом и таинством в евхаристическом богослужении. В ответе кардинала Роша подчеркивается важность постоянного образования для рукоположенных служителей, так чтобы их проповедь могла выражать полноту пасторской и духовной действенности. В конце письма префект Департамента богослужения и дисциплины таинств напоминает, что действующие церковные правила уже предусматривают многочисленные формы провозглашения слова и проповедничества, которые могут быть доверены мирянам вне рамок проповеди на мессе в соответствии с каноническим правом и с самой природой этих разнообразных форм провозглашения Евангелия.

На общей аудиенции 24 июня Лев XIV напомнил о неразрывной связи между Словом Божьим и Евхаристией, подчеркнув, что участие в трапезе Господней является источником единства, духовного обновления и надежды на грядущее Царство Божие. Обращаясь к 25 тысячам паломников на площади Святого Петра, Папа Римский сказал: «Дорогие братья и сестры, мы продолжаем катехизические беседы о документах Второго Ватиканского собора, в частности, на тему Конституции Sacrosanctum Concilium о священной литургии. Желая открыть новокрещенным тайну тела Христова, святой Августин упоминает только что прозвучавший отрывок из послания святого Павла: «Вы – тело Христова, а порознь – члены». И добавляет: «Вы приобщаетесь вашему таинству. Аминь, отвечаете вы на то, чем являетесь. И так отвечая, вы ставите подпись. Ты слышишь тело Христова и отвечаешь «Аминь». Будь членом тела Христова, чтобы аминь твой был правдой. Будь тем, что вы видите, примите то, что вы есть». Сразу после упоминания Тайной Вечери Иисуса Конституция Литургии говорит о Евхаристии именно в этом августинианском духе. Для христиан приобщение к Вечере Господней означает, что они поучаются Словом Божиим, подкрепляются трапезой тела Господня, воздают благодарение Богу. Принимая Христа в Его Слове и в Евхаристии, мы становимся тем, что принимаем. Мы становимся телом, глава которого – воскресший Христос, сидящий одесную Отца, уготовляющий нам место на небесах. Так Евхаристия является таинством грядущего Царства. Это хлеб пути, ведущего нас к небесному Отечеству, к тому блаженному дню, когда будет Бог все во всем. Литургическое собрание приносит жертву не только руками священника, но и вместе с ним. В этом свете Евхаристия является для христиан образом духовной жертвы, путем единения с Богом и между собой. Участвуя в ней, верующие учатся приносить в жертву самих себя – и изо дня в день через Христа посредника совершенствоваться в единении с Богом и друг с другом. Таким образом, прививая нас к Христу, Евхаристия побуждает усвоить образ жизни самого Господа Иисуса, отмеченный свободным самопожертвованием. Этот дар вводит нас в динамику единства, которая служит мощным противоядием к брожению расколов, подтачивающих наш мир, наши общины, наши семьи и наши сердца. Дорогие друзья, участвуя в Евхаристии, мы призваны благоговейно внимать Слову Божьему и питаться за трапезой Господней, где Он Сам приносит Себя в жертву Небесному Отцу. Эти две части мессы, литургия Слова и евхаристическая литургия, так тесно связаны между собой, что составляют единый акт богопочитания. Относительно слова следует помнить, речь идет не просто о приобретении умственного знания Писания, но о принятии живого и действенного слова, которое Бог обращает ко всем и к каждому. Это слово питает и укрепляет вместе с евхаристическим хлебом. Оно помогает удалиться от тления греха и прийти к новой жизни во Христе. Евхаристия открывает нам постижение Священного Писания, а Священное Писание, в свою очередь, освящает и объясняет евхаристическую тайну. Второй Вселенский Ватиканский Собор призвал к более широкому открытию сокровищ Священного Писания, дабы трапеза Слова Божьего предлагалась верующим в большем изобилии. Литургическая реформа воплотила этот призыв в драгоценное сокровище – лекционарий, книгу, в которой собраны все библейские чтения для литургических богослужений.
это богатство было почерпнуто из чистейшего источника живого предания, сочетающего верность преданию с открытостью к закономерному развитию. Начало второй главы Конституции о литургии соткано из отсылок к великой реке предания, текущей от отцов церкви до наших дней. Привожу этот текст. На Тайной вечере, в ту ночь, когда Спасителя нашего предавали, Он установил евхаристическую жертву тела и крови Своей, чтобы увековечить в ней жертву креста до тех пор, пока Он не придет. Поэтому Он доверил Церкви, Своей возлюбленной невесте, воспоминания о Своей смерти и воскресении, таинство благочестия, знамение единства, узы любви, пасхальную трапезу, на которой Христос вкушается, душа благодатью преисполняется и залог грядущей славы нам дается. Дорогие братья и сестры, будем же с верою черпать из этого источника божественной жизни и преобразимся благодатью тайны, которую мы совершаем, сказал в заключение Святейший Отец.

0: 24 июня папа Лев XIV встретился с представителями писательского сообщества со всего мира, собравшимися в Риме по случаю столетия Ватиканского книжного издательства. Юбилей стал поводом задуматься о значении книги и писательского творчества, одной из самых глубоких форм человеческого самовыражения, где, по словам папы, писатели являются подлинными мастерами и ориентирами. «Словесное творчество, — подчеркнул папа, — это акт истины и одновременно раскрытие, в котором человек говорит о себе, своих надеждах, о мире и будущем, к которому он стремится. Истина при этом не принадлежит человеку, ею нельзя обладать как чем-то, что можно присвоить». Истина не территория, которую нужно защищать, а благо, которым следует делиться. Писательское творчество — это человеческий жест, в котором раскрывается полнота человеческого опыта, отметил папа. В этом смысле литература становится настоящей школой человечности, где читатель проживает множество жизней, учится смотреть на мир глазами другого, расширяя границы собственного «я». Такой опыт формирует способность к сопереживанию и открывает путь к подлинной солидарности. По словам папы, писательское творчество в определенном смысле связано с Богом. Хотя это утверждение может показаться смелым, многие богословы действительно видят в самом акте словесного творчества отражение библейского откровения. Именно в библейском повествовании Бог действует, освобождая от рабства, даруя жизнь и надежду, проявляя милосердие. Он обращается к человеку через события, встречи и лица. Напоминая слова папы Павла VI, обращенные к деятелям культуры и искусства, Лев XIV подчеркнул: «Мы нуждаемся в вас, в вашем воображении, в вашей творческой фантазии и живости мысли. Именно они, по словам папы, способны создавать пространство свободы и подлинности, в которых может звучать Божья благодать, принося утешение и мир». Завершая встречу, Святейший Отец поблагодарил писателей за то, что их творчество способствует примирению, дружбе и взаимопониманию. С 24 по 26 июня в Праге проходит 96-я Генеральная ассамблея Европейского вещательного союза, объединяющего 113 общественных телерадиокомпаний из 56 стран. В работе ассамблеи принимает участие Радио Ватикана, один из учредителей организации. В столице Чехии представители телерадиокомпании Европы обсуждают влияние искусственного интеллекта на журналистику, последствия международных кризисов для общественного вещания и сохранение профессиональных стандартов в цифровой среде. Радио Ватикана на ассамблее представляет заместитель директора редакционного отдела Алессандро Джизотти, который руководит работой с радио и аудионовостями в Европейском вещательном союзе. Помимо пленарных заседаний, в рамках ассамблеи проходят встречи региональных групп общественных СМИ. Радио Ватикана участвует в работе Средиземноморской группы и группы малых государств, где обсуждаются вопросы информационного обмена и совместных проектов. Основанные в 1950 году, Европейский вещательный союз остается крупнейшим объединением общественных средств массовой информации в мире. Для Радио Ватикана участие в его работе дает возможность не только следить за ключевыми тенденциями в сфере коммуникации, но и вносить свой вклад в обсуждение будущего радиовещания в Европе.
1: Бог не требует от тебя каких-то необыкновенных дел. Нужно лишь хорошо делать обычные вещи, связанные с твоей жизнью. Если будешь делать это хорошо и добросовестно, ты уже на правильном пути, недалеко от Царства Божия. Слава Иисусу Христу! Лявдитур Иисус Христос.

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня 25 июня католическая церковь чтит память святого Проспера Аквитанского, богослова, историка, составившего хронику истории Европы первой половины V века. Одно из самых частых цитируемых изречений Проспера «Lex orandi, lex credendi» – «Порядок богослужения определен верой». Этот богословский принцип озвучивает тесную связь литургической жизни с верой в Бога, устанавливает взаимосвязь веры с молитвой. Отступление от молитвы, согласно этому принципу, влекут к искажению веры. И еще одно изречение Проспера. «Все то, что не завоевывается оружием, то управляется религией». Сегодня также вспоминаем подвергшегося гонениям священника Симона Эммануила. Служил в Ямбурге, Енакиеве. Арестован в 1926 году, приговорен к 10 годам лагерей. Был в лагере на Соловках в 1927 году. Дальнейшая судьба неизвестна. «Услышь меня, Господи!»
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Холистический подход к здоровью в конфедерации «Каритас» – это центральная тема конференции о здоровье, проводимой «Каритас Интернационалис». К участникам обратился с посланием Святейший Отец Лев XIV. Папа адресует Каритас сердечное приветствие и возносит молитвы о новом импульсе ради улучшения медицинского обслуживания больных, основанного на евангельских ценностях. Говорится в послании.

за подписью госсекретаря его святейшества кардинала Пьетро Паролина. Писание часто изображает Иисуса как божественного врачевателя, который нес салюс недужным, исцеляя широкую гамму ментальных, физических и духовных страданий, порождающих боль, унижение и изоляцию, отмечается в послании. Паролин приводит цитату из энциклики Льва XIV «Magnifica Humanitas» об онтологическом достоинстве, относящемся к человеку как к таковому, на основании самого факта его существования и того, что Бог пожелал его существования, сотворил и возлюбил его. Святейший Отец призывает участников встречи продолжать содействовать церковной миссии, провозглашая Царство Божие через присутствие среди больных и показывая, что спасение – это не абстрактная идея, а конкретная деятельность по исцелению ран страждущих. Папа Лев XIV преподает участникам конференции и всем сотрудникам Caritas Internationalis апостольское благословение как залог мудрости, силы и радости о Господе.

Председатель немецкой епископской конференции монсеньор Хайнер Вильмер обратился в Ватикан с вопросом, можно ли в чрезвычайных обстоятельствах предоставить разрешение мирянину, должным образом выбранному верующими, произносить проповедь вместо пресвитера во время священнопразднования Евхаристии. Ответ от римской курии не заставил себя ждать. В пресс-сообщении Департамента богослужений и дисциплины таинств приведено содержание письма за подписью префекта Департамента богослужений и дисциплины таинств кардинала Артура Роша, согласно которому такое разрешение предоставить невозможно. В ответе Ватиканского ведомства говорится о заслуживающей одобрения пасторской обеспокоенности, которая побудила немецкого иерарха обратиться в Ватикан с подобным запросом. Департамент вновь утверждает, что невозможно отменить действующую дисциплину посредством снисхождения, поскольку тот факт, что проповедь относится к исключительной компетенции священника или диакона, не является просто дисциплинарной нормой, а проистекает из самой природы литургии. Проповедь – это неотъемлемая часть литургии слова, говорится в сообщении департамента. Она неразрывно связана с провозглашением Евангелия и представляет собой осуществление «munus docendi», веренного рукоположенным в таинстве священства служителям. Провозглашение слова в рамках богослужения неотделимо от миссии, полученной в таинстве, и от единства между словом и таинством в евхаристическом богослужении. В ответе кардинала Роша подчеркивается важность постоянного образования для рукоположенных служителей, так чтобы их проповедь могла выражать полноту пасторской и духовной действенности. В конце письма префект Департамента богослужения и дисциплины таинств напоминает, что действующие церковные правила уже предусматривают многочисленные формы провозглашения слова и проповедничества, которые могут быть доверены мирянам вне рамок проповеди на мессе в соответствии с каноническим правом и с самой природой этих разнообразных форм провозглашения Евангелия.

На общей аудиенции 24 июня Лев XIV напомнил о неразрывной связи между Словом Божьим и Евхаристией, подчеркнув, что участие в трапезе Господней является источником единства, духовного обновления и надежды на грядущее Царство Божие. Обращаясь к 25 тысячам паломников на площади Святого Петра, Папа Римский сказал: «Дорогие братья и сестры, мы продолжаем катехизические беседы о документах Второго Ватиканского собора, в частности, на тему Конституции Sacrosanctum Concilium о священной литургии. Желая открыть новокрещенным тайну тела Христова, святой Августин упоминает только что прозвучавший отрывок из послания святого Павла: «Вы – тело Христова, а порознь – члены». И добавляет: «Вы приобщаетесь вашему таинству. Аминь, отвечаете вы на то, чем являетесь. И так отвечая, вы ставите подпись. Ты слышишь тело Христова и отвечаешь «Аминь». Будь членом тела Христова, чтобы аминь твой был правдой. Будь тем, что вы видите, примите то, что вы есть». Сразу после упоминания Тайной Вечери Иисуса Конституция литургии говорит о Евхаристии именно в этом августинианском духе. Для христиан приобщение к Вечере Господней означает, что они поучаются Словом Божиим, подкрепляются трапезой тела Господня, воздают благодарение Богу. Принимая Христа в Его Слове и в Евхаристии, мы становимся тем, что принимаем. Мы становимся телом, глава которого – воскресший Христос, сидящий одесную Отца, уготовляющий нам место на небесах. Так Евхаристия является таинством грядущего Царства. Это хлеб пути, ведущего нас к небесному Отечеству, к тому блаженному дню, когда будет Бог все во всем. Литургическое собрание приносит жертву не только руками священника, но и вместе с ним. В этом свете Евхаристия является для христиан образом духовной жертвы, путем единения с Богом и между собой. Участвуя в ней, верующие учатся приносить в жертву самих себя и изо дня в день через Христа-посредника совершенствоваться в единении с Богом и друг с другом. Таким образом, прививая нас к Христу, Евхаристия побуждает усвоить образ жизни самого Господа Иисуса, отмеченный свободным самопожертвованием. Этот дар вводит нас в динамику единства, которая служит мощным противоядием к брожению расколов, подтачивающих наш мир, наши общины, наши семьи и наши сердца. Дорогие друзья, участвуя в Евхаристии, мы призваны благоговейно внимать Слову Божьему и питаться за трапезой Господней, где Он Сам приносит Себя в жертву Небесному Отцу. Эти две части мессы, литургия Слова и евхаристическая литургия, так тесно связаны между собой, что составляют единый акт богопочитания. Относительно слова следует помнить, речь идет не просто о приобретении умственного знания Писания, но о принятии живого и действенного слова, которое Бог обращает ко всем и к каждому. Это слово питает и укрепляет вместе с евхаристическим хлебом. Оно помогает удалиться от тления греха и прийти к новой жизни во Христе. Евхаристия открывает нам постижение Священного Писания, а Священное Писание, в свою очередь, освещает и объясняет евхаристическую тайну. Второй Вселенский Ватиканский Собор призвал к более широкому открытию сокровищ Священного Писания, дабы трапеза Слова Божьего предлагалась верующим в большем изобилии. Литургическая реформа воплотила этот призыв в драгоценное сокровище – лекционарий, книгу, в которой собраны все библейские чтения для литургических богослужений.
Это богатство было почерпнуто из чистейшего источника живого предания, сочетающего верность преданию с открытостью к закономерному развитию. Начало второй главы Конституции о литургии соткано из отсылок к великой реке предания, текущей от отцов церкви до наших дней. Привожу этот текст. На Тайной вечере, в ту ночь, когда Спасителя нашего предавали, Он установил евхаристическую жертву тела и крови Своей, чтобы увековечить в ней жертву креста до тех пор, пока Он не придет. Поэтому Он доверил Церкви, Своей возлюбленной невесте, воспоминания о Своей смерти и воскресении, таинство благочестия, знамение единства, узы любви, пасхальную трапезу, на которой Христос вкушается, душа благодатью преисполняется и залог грядущей славы нам дается. Дорогие братья и сестры, будем же с верою черпать из этого источника божественной жизни и преобразимся благодатью тайны, которую мы совершаем, сказал в заключение Святейший Отец.

0: 24 июня папа Лев XIV встретился с представителями писательского сообщества со всего мира, собравшимися в Риме по случаю столетия Ватиканского книжного издательства. Юбилей стал поводом задуматься о значении книги и писательского творчества, одной из самых глубоких форм человеческого самовыражения, где, по словам папы, писатели являются подлинными мастерами и ориентирами. «Словесное творчество, — подчеркнул папа, — это акт истины и одновременно раскрытие, в котором человек говорит о себе, своих надеждах, о мире и будущем, к которому он стремится. Истина при этом не принадлежит человеку, ею нельзя обладать как чем-то, что можно присвоить». Истина не территория, которую нужно защищать, а благо, которым следует делиться. Писательское творчество — это человеческий жест, в котором раскрывается полнота человеческого опыта, отметил папа. В этом смысле литература становится настоящей школой человечности, где читатель проживает множество жизней, учится смотреть на мир глазами другого, расширяя границы собственного «я». Такой опыт формирует способность к сопереживанию и открывает путь к подлинной солидарности. По словам папы, писательское творчество в определенном смысле связано с Богом. Хотя это утверждение может показаться смелым, многие богословы действительно видят в самом акте словесного творчества отражение библейского откровения. Именно в библейском повествовании Бог действует, освобождая от рабства, даруя жизнь и надежду, проявляя милосердие. Он обращается к человеку через события, встречи и лица. Напоминая слова папы Павла VI, обращенные к деятелям культуры и искусства, Лев XIV подчеркнул: «Мы нуждаемся в вас, в вашем воображении, в вашей творческой фантазии и живости мысли. Именно они, по словам папы, способны создавать пространство свободы и подлинности, в которых может звучать Божья благодать, принося утешение и мир». Завершая встречу, Святейший Отец поблагодарил писателей за то, что их творчество способствует примирению, дружбе и взаимопониманию. С 24 по 26 июня в Праге проходит 96-я Генеральная ассамблея Европейского вещательного союза, объединяющего 113 общественных телерадиокомпаний из 56 стран. В работе ассамблеи принимает участие Радио Ватикана, один из учредителей организации. В столице Чехии представители телерадиокомпании Европы обсуждают влияние искусственного интеллекта на журналистику, последствия международных кризисов для общественного вещания и сохранение профессиональных стандартов в цифровой среде. Радио Ватикана на ассамблее представляет заместитель директора редакционного отдела Алессандро Джизотти, который руководит работой с радио и аудионовостями в Европейском вещательном союзе. Помимо пленарных заседаний, в рамках ассамблеи проходят встречи региональных групп общественных СМИ. Радио Ватикана участвует в работе Средиземноморской группы и группы малых государств, где обсуждаются вопросы информационного обмена и совместных проектов. Основанные в 1950 году, Европейский вещательный союз остается крупнейшим объединением общественных средств массовой информации в мире. Для Радио Ватикана участие в его работе дает возможность не только следить за ключевыми тенденциями в сфере коммуникации, но и вносить свой вклад в обсуждение будущего радиовещания в Европе.
1: Бог не требует от тебя каких-то необыкновенных дел. Нужно лишь хорошо делать обычные вещи, связанные с твоей жизнью. Если будешь делать это хорошо и добросовестно, ты уже на правильном пути, недалеко от Царства Божия. Слава Иисусу Христу! Лявдитур Иисус Христос.

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня, 26 июня, католическая церковь чтит память святого Хосе Мария Эскрива де Белагер, основателя прелатуры Opus Dei, «Дело Божье». Opus Dei был основан в Мадриде

0: выборе. В дело входят люди с самыми различными политическими, культурными, социальными и экономическими воззрениями. Члены Opus Dei защищают права всех людей. Право на жизнь, труд, медицинское обслуживание в случае старости или болезни, чтобы государство с ними обращалось, как подобает обращаться с достойными людьми и честными гражданами.
1: Новости из Ватикана по-русски. Вечером 24 июня на северном побережье Венесуэлы с разницей в минуту произошли два мощных землетрясения магнитудой 7,5. Толчки ощущались во всех штатах страны, а также в соседней Колумбии, и повлекли за собой человеческие жертвы и серьезный материальный ущерб. Утром 25 июня было сообщено о 164 погибших и 971 раненом. Власти страны предупредили, что число погибших может возрасти по мере продолжения спасательных работ. Среди поврежденных зданий – церкви, приходские дома и церковные учреждения. По словам архиепископа Рауля Бьорда Кастильо, среди наиболее пострадавших церквей – кафедральный собор Каракаса и около десятка других приходов. В епархии Лагуайре обрушилось несколько стен семинарии. Церковь сразу же начала оказывать экстренную помощь. Многие приходы приняли людей, которые боятся возвращаться в свои дома. Лев XIV через апостольскую лимузинарию направил 100 тысяч евро для поддержки пострадавших. Папский фонд «Помощь церкви в беде» находится в постоянном контакте с местной церковью, стараясь определить наиболее насущные нужды и призывая верующих всего мира объединиться в молитве за народ Венесуэлы. «Церковь делает то, что всегда делала во времена кризиса», говорит директор проекта фонда Марко Менкалья. Она открывает свои двери, поддерживает тех, кто потерял все, и вселяет надежду там, где царит страх. Мы полны решимости продолжать оказывать церкви поддержку в эти трудные времена, помогая ей и молясь за нее. Международная организация «Каритас» объявила о предназначении 100 тысяч евро на оказание первой помощи. Предложения о поддержке поступают со всего мира. США заявили о немедленной отправке поисково-спасательных групп, медикаментов и гуманитарной помощи. Солидарность с пострадавшими и готовность оказать поддержку в чрезвычайной ситуации выразили и другие страны. Каким образом просвещение способно изменить жизнь общества и помочь в преодолении его кризисов? Над этим вопросом размышлял Лев XIV во время встречи с руководителями Ассоциации иезуитских колледжей и университетов США, которая проходила в Ватикане. Эта организация охватывает 28 иезуитских колледжей и университетов в 17 штатах США и в Канаде. В их число входят крупные исследовательские университеты и небольшие колледжи, сочетающие различные виды дисциплин. В начале своей речи папа обозначил главные вызовы современности – секуляризованность общества, равнодушие политических систем к нуждающимся, бездумная эксплуатация ресурсов планеты, а также возможности и опасности, связанные с растущим влиянием искусственного интеллекта на жизнь общества. Путем преодоления этих кризисов могут послужить четыре универсальных апостольских приоритета общества Иисусова. Первый из них указывает на путь к Богу через духовные упражнения и практику развлечения духов – которые не просто дополняют образовательный процесс, а сопровождают человека в поиске того, кто есть истина. Второй приоритет – поддержка бедных и отверженных во всем мире, которая реализуется, в частности, в предоставлении

мест в вузах иммигрантам и беженцам. Ваши учебные заведения призваны не только рассказывать студентам о несправедливости, с которой сталкиваются люди, находящиеся на обочине общества, но и быть мощными каналами содействия системным изменениям, предлагая новые модели, основанные на солидарности и общем благе. В-третьих, университеты – это места, где студенты не только получают образование, но и обретают друзей. Возможность познакомиться с научными идеями великих ученых прошлого и настоящего помогает молодежи обретать чувство надежды на лучшее будущее. Поэтому так важно предоставлять возможности для диалога, служения и молитвы, всегда помня, что воскресение Христа является главным источником нашей надежды. Четвертый приоритет говорит о необходимости совместной заботы о творении. Эта задача особо важна сегодня, когда общество ежедневно сталкивается с последствиями изменения климата и бездумного потребления ресурсов. Если университетские общины будут примерами благодарности за Божьи дары и заботы об экологии, они смогут обучать молодых людей не только в теории, но и на собственном примере, подчеркнул папа. Он указал на особую роль вузов в эпоху интенсивного развития искусственного интеллекта. Важно уже сейчас начать анализировать последствия, как позитивные, так и негативные, к которым ведут эти достижения. Колледжам и университетам принадлежит особая роль в этом отношении. Прежде всего в том, чтобы придать новый импульс принципам социального учения церкви, чтобы это было актуально и эффективно в условиях цифровой революции. Завершая встречу, Лев XIV выразил надежду, что Ассоциация иезуитских колледжей и университетов продолжит иезуитскую традицию воспитания молодежи, помогая ей стать мужчинами и женщинами, готовыми к служению обществу и ближним. 1 июля в Ватиканской фильмотеке состоится премьера документального фильма «Лев в Риме». В тот же день он будет доступен на платформе Vatican News на трех языках – английском, итальянском и испанском. Лента повествует о 20-летнем периоде, который Роберт Фрэнсис Превост, нынешний папа Лев XIV, провел в Вечном Городе. Фильм прослеживает его путь от переезда из США в Италию в 1981 году, охватывает период руководства орденом Святого Августина вплоть до его назначения префектом департамента по делам епископов и возведения в кардинальское достоинство в 1923 году. Учеба, служение, паломничество и дружеские встречи раскрываются через ранее не публиковавшиеся фотографии и архивные кадры, через воспоминания собратьев-августинцев, бывших однокурсников, сотрудников и друзей. «Лев в Риме» завершает документальную трилогию о папе, подготовленную редакционной коллегией Департамента коммуникации.

0: Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его.
1: Сегодня в нашей беседе прозвучат избранные размышления известного швейцарского богослова XX века Карла Бартха, одного из вдохновителей Всемирного совета церквей. В 1962 году этот протестантский мыслитель был приглашен в качестве гостя на Второй Ватиканский собор, но не смог осуществить этот замысел по состоянию здоровья. Он посетил Ватикан и был гостем Папы Римского в 1967 году, после чего написал небольшое сочинение «Ad limina apostolorum». Размышляя о Божьем провидении, Карл Барт пишет: «В каждое мгновение нашей жизни с нами Господь, Его любовь и милосердие. Его присутствие – это великое, непостижимое чудо, великая радость нашей жизни. Он с нами всегда, даже когда в нашей глупости и злости мы отказываемся от Его даров или злоупотребляем ими, Он не покидает нас. Нам позволено надеяться, что Он прощает и защищает своих заблудших детей, не дает им упасть, когда они спотыкаются, что Он отвечает на глупость мудростью, на зло добром, даже тогда, когда мы грезим о прошлом и будущем и бессмысленно расточаем наше настоящее. Он не оставляет нас даже тогда, когда мы не замечаем или не хотим замечать Его присутствие. Тебе позволено жить. Жизнь — это не бремя, не цепи, но свобода, дарованная Богом. Воля к жизни — это воля к свободе. К свободе, где человек не одинок, не предоставлен лишь своей воле, но всегда и везде чтит Бога как Создателя и Господа своего. Бог оправдывает, прощает, спасает, возвеличивает тебя. От тебя же требуется не противиться Его воле, и только. Тогда ты всегда и везде будешь чувствовать Его присутствие, Его защиту. Тогда ты не будешь отчаиваться ни в самом себе, ни в своей жизни, какой бы бессмысленной и напрасной она тебе ни казалась. Твоя жизнь, как и ты сам, принадлежит Богу. Ангелы Его всегда с тобой. Создание существует по воле Создателя. Это значит, что каждому созданию даны границы, пределы. У каждого создания есть свое место в пространстве и свой срок во времени. Ему дан путь, у которого есть начало и конец. Созданию позволено прийти, пройти свой путь и уйти. Ему позволено познать землю, но небо познать оно не может. Созданию дано многое понять, но многое остается и останется для него непонятным. Ему позволено многое сделать, но силы его не безграничны. Оно свободно, но свобода его не абсолютна. То, что нам даны пределы, не свидетельствует о несовершенстве мира. Пределы — это не оковы злой судьбы. Нам дана свобода узнать то, что нам позволено знать, совершить то, что нам позволено совершить. В этой нашей свободе воля Божья, благоволение Божье своему творению. Эту свободу мы получаем от Бога. В ней наш путь к Богу, Господу и Создателю нашему. Мы вольны в том, что можем по своей воле выполнить свою задачу, исполнить то, к чему Бог нас предназначил. И наша задача ограничена нашим сроком. Если мы честно выполняем ее, если мы используем эту возможность, которая нам дана, мы славим Творца нашего. «Буду петь Господу во всю жизнь мою. Буду петь Богу моему, доколе есмь», говорится в Псалме 103. С несовершенством этого мира, со злой судьбой мы сталкиваемся лишь тогда, когда мы не видим своих границ или не хотим их видеть.

0: Господь являет себя творению в Иисусе. Это Его величие, Его могущество. Творению, которому Господь являет себя, дан голос, чтобы хвалить Господа. Свет всегда порождает отсвет, блеск порождает отблеск. Все творение призвано возвысить голос и воспеть хвалебную песнь Творцу. Ангелы хвалят Господа, и самое малое творение воспевает Его. Да будет это поучением нам, людям. Да пристыдит нас этот общий ликующий клич. Во Христе Иисусе человек будет причастен Его могуществу. Со стыдом и раскаянием человек присоединяется к хору небесных и земных созданий, к хору, песнь которого никогда не прерывалась, к хору, где так долго пустовало его место, ибо человек в непостижимой глупости и неблагодарности так долго отказывался занять его. Господь хочет, чтобы мы возвеличили его в нашей тяжелой жизни, наполненной невзгодами и нуждой. Но что же мы должны сделать, чтобы возвеличить Бога? В простом ответе на этот вопрос содержится великое и бесконечное чудо. В каждый момент нашего земного пути, неразличимого мгновения в вечности, в каждый момент нашей короткой жизни среди забот, борьбы и тревог, Бог призывает нас почувствовать Его Господом нашим. Почему? Потому что Он есть Бог. Только поэтому, и вовсе не потому, что мы считаем это полезным для нашей жизни, но потому, что Он есть Господь Бог наш. Считать Его нашим Господом в мыслях, чувствах, при свете совести, не уставать говорить себе «Он Господь Бог», «Он хочет быть Господом Богом в моей жизни». И я могу в каждый большой или маленький, важный или будничный момент моего пути признать его Господом моим. Именно это и значит «величит душа моя Господа». Тогда он будет и для нас тем, кто он есть в действительности. В этом его милость. Быть твоим или моим Богом, быть возвеличенным нами, он не считает это мелким для себя. Величие Господа состоит в том, что Он не остается Богом в себе, но являет Свою сущность и нам, что и на нас Он проливает Свой свет. Он находит радость в том, чтобы быть нашим пастырем. И тот, кто ощутил это, может сказать о себе: «Я ни в чем не буду нуждаться». Чувство, что мы в чем-то нуждаемся, это проявление нашей закрытости, нашей неспособности увидеть величие Бога. Это сопротивление власти Бога, власти нашего пастыря. Как мы можем быть такими упрямыми и неблагодарными? Господь воистину мой пастырь, и поэтому я ни в чем не буду нуждаться, прежде всего в том, чтобы быть упрямым и неблагодарным.
1: Вы слушали программу русской редакции Радио Ватикана. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня, 26 июня, католическая церковь чтит память святого Хосе Мария Эскрива де Белагер, основателя прелатуры Opus Dei, Дело Божье. Opus Dei был основан в Мадриде в 1928 году. Хосе Мария Эскрива де Белагер во время духовных упражнений с полной ясностью увидел миссию, которую предопределил для него Бог. Открыть в этом мире путь освящения профессиональной работы и повседневных занятий. Цель миссии – помогать верующим, чтобы они могли обрести святость в повседневной жизни, занимаясь обычными земными делами. Во всех земных делах члены Opus Dei свободны в своем выборе. В дело входят люди с самыми различными политическими, культурными, социальными и экономическими воззрениями. Члены Opus Dei защищают права всех людей. Право на жизнь, труд, медицинское обслуживание в случае старости или болезни, чтобы государство с ними обращалось, как подобает обращаться с достойными людьми и честными гражданами.
2: Новости из Ватикана по-русски. Вечером 24 июня на северном побережье Венесуэлы с разницей в минуту произошли два мощных землетрясения магнитудой 7,5. Толчки ощущались во всех штатах страны, а также в соседней Колумбии, и повлекли за собой человеческие жертвы и серьезный материальный ущерб. Утром 25 июня было сообщено о 164 погибших и 971 раненом. Власти страны предупредили, что число погибших может возрасти по мере продолжения спасательных работ. Среди поврежденных зданий – церкви, приходские дома и церковные учреждения. По словам архиепископа Рауля Бьорда Кастильо, среди наиболее пострадавших церквей – кафедральный собор Каракаса и около десятка других приходов. В епархии Лагуайре обрушилось несколько стен семинарии. Церковь сразу же начала оказывать экстренную помощь. Многие приходы приняли людей, которые боятся возвращаться в свои дома. Лев XIV через апостольскую лимузинарию направил 100 тысяч евро для поддержки пострадавших. Папский фонд «Помощь церкви в беде» находится в постоянном контакте с местной церковью, стараясь определить наиболее насущные нужды и призывая верующих всего мира объединиться в молитве за народ Венесуэлы. «Церковь делает то, что всегда делала во времена кризиса», говорит директор проекта фонда Марко Менкалья. Она открывает свои двери, поддерживает тех, кто потерял все, и вселяет надежду там, где царит страх. Мы полны решимости продолжать оказывать церкви поддержку в эти трудные времена, помогая ей и молясь за нее. Международная организация «Каритас» объявила о предназначении 100 тысяч евро на оказание первой помощи. Предложения о поддержке поступают со всего мира. США заявили о немедленной отправке поисково-спасательных групп, медикаментов и гуманитарной помощи. Солидарность с пострадавшими и готовность оказать поддержку в чрезвычайной ситуации выразили и другие страны. Каким образом просвещение способно изменить жизнь общества и помочь в преодолении его кризисов? Над этим вопросом размышлял Лев XIV во время встречи с руководителями Ассоциации иезуитских колледжей и университетов США, которая проходила в Ватикане. Эта организация охватывает 28 иезуитских колледжей и университетов в 17 штатах США и в Канаде. В их число входят крупные исследовательские университеты и небольшие колледжи, сочетающие различные виды дисциплин. В начале своей речи папа обозначил главные вызовы современности – секуляризованность общества, равнодушие политических систем к нуждающимся, бездумная эксплуатация ресурсов планеты, а также возможности и опасности, связанные с растущим влиянием искусственного интеллекта на жизнь общества. Путем преодоления этих кризисов могут послужить четыре универсальных апостольских приоритета общества Иисусова. Первый из них указывает на путь к Богу через духовные упражнения и практику развлечения духов, которые не просто дополняют образовательный процесс, а сопровождают человека в поиске того, кто есть истина. Второй приоритет – поддержка бедных и отверженных во всем мире, которая реализуется, в частности, в предоставлении мест в вузах иммигрантам и беженцам. Ваши учебные заведения призваны не только рассказывать студентам о несправедливости, с которой сталкиваются люди, находящиеся на обочине общества, но и быть мощными каналами содействия системным изменениям, предлагая новые модели, основанные на солидарности и общем благе. В-третьих, университеты – это места, где студенты не только получают образование, но и обретают друзей. Возможность познакомиться с научными идеями великих ученых прошлого и настоящего помогает молодежи обретать чувство надежды на лучшее будущее. Поэтому так важно предоставлять возможности для диалога, служения и молитвы, всегда помня, что воскресение Христа является главным источником нашей надежды. Четвертый приоритет говорит о необходимости совместной заботы о творении. Эта задача особо важна сегодня, когда общество ежедневно сталкивается с последствиями изменения климата и бездумного потребления ресурсов. Если университетские общины будут примерами благодарности за Божьи дары и заботы об экологии, они смогут обучать молодых людей не только в теории, но и на собственном примере, подчеркнул папа. Он указал на особую роль вузов в эпоху интенсивного развития искусственного интеллекта. Важно уже сейчас начать анализировать последствия, как позитивные, так и негативные, к которым ведут эти достижения. Колледжам и университетам принадлежит особая роль в этом отношении. Прежде всего в том, чтобы придать новый импульс принципам социального учения Церкви, чтобы это было актуально и эффективно в условиях цифровой революции. Завершая встречу, Лев XIV выразил надежду, что Ассоциация иезуитских колледжей и университетов продолжит иезуитскую традицию воспитания молодежи, помогая ей стать мужчинами и женщинами, готовыми к служению обществу и ближним. 1 июля в Ватиканской фильмотеке состоится премьера документального фильма «Лев в Риме». В тот же день он будет доступен на платформе Vatican News на трех языках – английском, итальянском и испанском. Лента повествует о 20-летнем периоде, который Роберт Фрэнсис Превост, нынешний папа Лев XIV, провел в Вечном Городе. Фильм прослеживает его путь от переезда из США в Италию в 1981 году, охватывает период руководства орденом Святого Августина вплоть до его назначения префектом Департамента по делам епископов и возведения в кардинальское достоинство в 1923 году. Учеба, служение, паломничество и дружеские встречи раскрываются через ранее не публиковавшиеся фотографии и архивные кадры, через воспоминания собратьев-августинцев, бывших однокурсников, сотрудников и друзей. «Лев в Риме» завершает документальную трилогию о папе, подготовленную редакционной коллегией Департамента коммуникации.

0: Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его.
1: Сегодня в нашей беседе прозвучат избранные размышления известного швейцарского богослова XX века Карла Бартха, одного из вдохновителей Всемирного совета церквей. В 1962 году этот протестантский мыслитель был приглашен в качестве гостя на Второй Ватиканский собор, но не смог осуществить этот замысел по состоянию здоровья. Он посетил Ватикан и был гостем Папы Римского в 1967 году, после чего написал небольшое сочинение «Ad limina apostolorum». Размышляя о Божьем провидении, Карл Барт пишет: «В каждое мгновение нашей жизни с нами Господь, Его любовь и милосердие. Его присутствие – это великое, непостижимое чудо, великая радость нашей жизни. Он с нами всегда, даже когда в нашей глупости и злости мы отказываемся от Его даров или злоупотребляем ими, Он не покидает нас. Нам позволено надеяться, что Он прощает и защищает своих заблудших детей, не дает им упасть, когда они спотыкаются, что Он отвечает на глупость мудростью, на зло добром, даже тогда, когда мы грезим о прошлом и будущем и бессмысленно расточаем наше настоящее. Он не оставляет нас даже тогда, когда мы не замечаем или не хотим замечать Его присутствие. Тебе позволено жить. Жизнь — это не бремя, не цепи, но свобода, дарованная Богом. Воля к жизни — это воля к свободе. К свободе, где человек не одинок, не предоставлен лишь своей воле, но всегда и везде чтит Бога как Создателя и Господа своего. Бог оправдывает, прощает, спасает, возвеличивает тебя. От тебя же требуется не противиться Его воле, и только. Тогда ты всегда и везде будешь чувствовать Его присутствие, Его защиту. Тогда ты не будешь отчаиваться ни в самом себе, ни в своей жизни, какой бы бессмысленной и напрасной она тебе ни казалась. Твоя жизнь, как и ты сам, принадлежит Богу. Ангелы Его всегда с тобой. Создание существует по воле Создателя. Это значит, что каждому созданию даны границы, пределы. У каждого создания есть свое место в пространстве и свой срок во времени. Ему дан путь, у которого есть начало и конец. Созданию позволено прийти, пройти свой путь и уйти.

позволено совершить. В этой нашей свободе воля Божья, благоволение Божье своему творению. Эту свободу мы получаем от Бога. В ней наш путь к Богу, Господу и Создателю нашему. Мы вольны в том, что можем по своей воле выполнить свою задачу, исполнить то, к чему Бог нас предназначил. И наша задача ограничена нашим сроком. Если мы честно выполняем ее, если мы используем эту возможность, которая нам дана, мы славим Творца нашего. «Буду петь Господу во всю жизнь мою. Буду петь Богу моему, доколе есмь», говорится в Псалме 103. С несовершенством этого мира, со злой судьбой мы сталкиваемся лишь тогда, когда мы не видим своих границ или не хотим их видеть.

Господь являет Себя творению в Иисусе. Это Его величие, Его могущество. Творению, которому Господь являет Себя, дан голос, чтобы хвалить Господа. Свет всегда порождает отсвет, блеск порождает отблеск. Все творение призвано возвысить голос и воспеть хвалебную песнь Творцу. Ангелы хвалят Господа, и самое малое творение воспевает Его. Да будет это поучением нам, людям. Да пристыдит нас этот общий ликующий клич. Во Христе Иисусе человек будет причастен Его могуществу. Со стыдом и раскаянием человек присоединяется к хору небесных и земных созданий, к хору, песнь которого никогда не прерывалась, к хору, где так долго пустовало его место, ибо человек в непостижимой глупости и неблагодарности так долго отказывался занять его. Господь хочет, чтобы мы возвеличили его в нашей тяжелой жизни, наполненной невзгодами и нуждой. Но что же мы должны сделать, чтобы возвеличить Бога? В простом ответе на этот вопрос содержится великое и бесконечное чудо. В каждый момент нашего земного пути, неразличимого мгновения в вечности, в каждый момент нашей короткой жизни среди забот, борьбы и тревог, Бог призывает нас почувствовать Его Господом нашим. Почему? Потому что Он есть Бог. Только поэтому, и вовсе не потому, что мы считаем это полезным для нашей жизни, но потому, что Он есть Господь Бог наш. Считать Его нашим Господом в мыслях, чувствах, при свете совести, не уставать говорить себе «Он Господь Бог», «Он хочет быть Господом Богом в моей жизни». И я могу в каждый большой или маленький, важный или будничный момент моего пути признать Его Господом моим. Именно это и значит «величит душа моя Господа». Тогда Он будет и для нас тем, кто Он есть в действительности. В этом Его милость. Быть Твоим или моим Богом, быть возвеличенным нами, Он не считает это мелким для Себя. Величие Господа состоит в том, что Он не остается Богом в себе, но являет Свою сущность и нам, что и на нас Он проливает Свой свет. Он находит радость в том, чтобы быть нашим пастырем. И тот, кто ощутил это, может сказать о себе: «Я ни в чем не буду нуждаться». Чувство, что мы в чем-то нуждаемся, это проявление нашей закрытости, нашей неспособности увидеть величие Бога. Это сопротивление власти Бога, власти нашего пастыря. Как мы можем быть такими упрямыми и неблагодарными? Господь воистину мог.

0: «Ой, пастырь, и поэтому я ни в чем не буду нуждаться, прежде всего в том, чтобы быть упрямым и неблагодарным».
1: Вы слушали программу русской редакции «Радио Ватикана». Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Laudetur Jezus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня, 26 июня, католическая церковь чтит память святого Хосе Мария Эскрива де Белагер, основателя прелатуры Opus Dei, Дело Божье. Opus Dei был основан в Мадриде в 1928 году. Хосе Мария Эскрива де Белагер во время духовных упражнений с полной ясностью увидел миссию, которую предопределил для него Бог. Открыть в этом мире путь освящения профессиональной работы и повседневных занятий. Цель миссии – помогать верующим, чтобы они могли обрести святость в повседневной жизни, занимаясь обычными земными делами. Во всех земных делах члены Opus Dei свободны в своем выборе. В дело входят люди с самыми различными политическими, культурными, социальными и экономическими воззрениями. Члены Opus Dei защищают права всех людей. Право на жизнь, труд, медицинское обслуживание в случае старости или болезни, чтобы государство с ними обращалось, как подобает обращаться с достойными людьми и честными гражданами.
2: Новости из Ватикана по-русски. Вечером 24 июня на северном побережье Венесуэлы с разницей в минуту произошли два мощных землетрясения магнитудой 7,5. Толчки ощущались во всех штатах страны, а также в соседней Колумбии, и повлекли за собой человеческие жертвы и серьезный материальный ущерб. Утром 25 июня было сообщено о 164 погибших и 971 раненом. Власти страны предупредили, что число погибших может возрасти по мере продолжения спасательных работ. Среди поврежденных зданий – церкви, приходские дома и церковные учреждения. По словам архиепископа Рауля Бьорда Кастильо, среди наиболее пострадавших церквей – кафедральный собор Каракаса и около десятка других приходов. В епархии Лагуайре обрушилось несколько стен семинарии. Церковь сразу же начала оказывать экстренную помощь. Многие приходы приняли людей, которые боятся возвращаться в свои дома. Лев XIV через апостольскую лимузинарию направил 100 тысяч евро для поддержки пострадавших. Папский фонд «Помощь церкви в беде» находится в постоянном контакте с местной церковью, стараясь определить наиболее насущные нужды и призывая верующих всего мира объединиться в молитве за народ Венесуэлы. «Церковь делает то, что всегда делала во времена кризиса», говорит директор проекта фонда Марко Менкалья. Она открывает свои двери, поддерживает тех, кто потерял все, и вселяет надежду там, где царит страх. Мы полны решимости продолжать оказывать церкви поддержку в эти трудные времена, помогая ей и молясь за нее. Международная организация «Каритас» объявила о предназначении 100 тысяч евро на оказание первой помощи. Предложения о поддержке поступают со всего мира. США заявили о немедленной отправке поисково-спасательных групп, медикаментов и гуманитарной помощи. Солидарность с пострадавшими и готовность оказать поддержку в чрезвычайной ситуации выразили и другие страны. Каким образом просвещение способно изменить жизнь общества и помочь в преодолении его кризисов? Над этим вопросом размышлял Лев XIV во время встречи с руководителями Ассоциации иезуитских колледжей и университетов США, которая проходила в Ватикане. Эта организация охватывает 28 иезуитских колледжей и университетов в 17 штатах США и в Канаде. В их число входят крупные исследовательские университеты и небольшие колледжи, сочетающие различные виды дисциплин. В начале своей речи папа обозначил главные вызовы современности – секуляризованность общества, равнодушие политических систем к нуждающимся, бездумная эксплуатация ресурсов планеты, а также возможности и опасности, связанные с растущим влиянием искусственного интеллекта на жизнь общества. Путем преодоления этих кризисов могут послужить четыре универсальных апостольских приоритета общества Иисусова. Первый из них указывает на путь к Богу через духовные упражнения и практику развлечения духов, которые не просто дополняют образовательный процесс, а сопровождают человека в поиске того, кто есть истина. Второй приоритет – поддержка бедных и отверженных во всем мире, которая реализуется, в частности, в предоставлении мест в вузах иммигрантам и беженцам. Ваши учебные заведения призваны не только рассказывать студентам о несправедливости, с которой сталкиваются люди, находящиеся на обочине общества, но и быть мощными каналами содействия системным изменениям, предлагая новые модели, основанные на солидарности и общем благе. В-третьих, университеты – это места, где студенты не только получают образование, но и обретают друзей. Возможность познакомиться с научными идеями великих ученых прошлого и настоящего помогает молодежи обретать чувство надежды на лучшее будущее. Поэтому так важно предоставлять возможности для диалога, служения и молитвы, всегда помня, что воскресение Христа является главным источником нашей надежды. Четвертый приоритет говорит о необходимости совместной заботы о творении. Эта задача особо важна сегодня, когда общество ежедневно сталкивается с последствиями изменения климата и бездумного потребления ресурсов. Если университетские общины будут примерами благодарности за Божьи дары и заботы об экологии, они смогут обучать молодых людей не только в теории, но и на собственном примере, подчеркнул папа. Он указал на особую роль вузов в эпоху интенсивного развития искусственного интеллекта. Важно уже сейчас начать анализировать последствия, как позитивные, так и негативные, к которым ведут эти достижения. Колледжам и университетам принадлежит особая роль в этом отношении. Прежде всего в том, чтобы придать новый импульс принципам социального учения Церкви, чтобы это было актуально и эффективно в условиях цифровой революции. Завершая встречу, Лев XIV выразил надежду, что Ассоциация иезуитских колледжей и университетов продолжит иезуитскую традицию воспитания молодежи, помогая ей стать мужчинами и женщинами, готовыми к служению обществу и ближним. 1 июля в Ватиканской фильмотеке состоится премьера документального фильма «Лев в Риме». В тот же день он будет доступен на платформе Vatican News на трех языках – английском, итальянском и испанском. Лента повествует о 20-летнем периоде, который Роберт Фрэнсис Превост, нынешний папа Лев XIV, провел в Вечном Городе. Фильм прослеживает его путь от переезда из США в Италию в 1981 году, охватывает период руководства орденом Святого Августина вплоть до его назначения префектом департамента по делам епископов и возведения в кардинальское достоинство в 1923 году. Учеба, служение, паломничество и дружеские встречи раскрываются через ранее не публиковавшиеся фотографии и архивные кадры, через воспоминания собратьев-августинцев, бывших однокурсников, сотрудников и друзей. «Лев в Риме» завершает документальную трилогию о папе, подготовленную редакционной коллегией Департамента коммуникации.

0: Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его.
1: Сегодня в нашей беседе прозвучат избранные размышления известного швейцарского богослова XX века Карла Бартха, одного из вдохновителей Всемирного совета церквей. В 1962 году этот протестантский мыслитель был приглашен в качестве гостя на Второй Ватиканский собор, но не смог осуществить этот замысел по состоянию здоровья. Он посетил Ватикан и был гостем Папы Римского в 1967 году, после чего написал небольшое сочинение «Ad limina apostolorum». Размышляя о Божьем провидении, Карл Бартх пишет: «В каждое мгновение нашей жизни с нами Господь, Его любовь и милосердие. Его присутствие – это великое, непостижимое чудо, великая радость нашей жизни. Он с нами всегда, даже когда в нашей глупости и злости мы отказываемся от Его даров или злоупотребляем ими, Он не покидает нас. Нам позволено надеяться, что Он прощает и защищает своих заблудших детей, не дает им упасть, когда они спотыкаются, что Он отвечает на глупость мудростью, на зло добром, даже тогда, когда мы грезим о прошлом и будущем и бессмысленно расточаем наше настоящее. Он не оставляет нас даже тогда, когда мы не замечаем или не хотим замечать Его присутствие. Тебе позволено жить. Жизнь — это не бремя, не цепи, но свобода, дарованная Богом. Воля к жизни — это воля к свободе. К свободе, где человек не одинок, не предоставлен лишь своей воле, но всегда и везде чтит Бога как Создателя и Господа своего. Бог оправдывает, прощает, спасает, возвеличивает тебя. От тебя же требуется не противиться Его воле, и только. Тогда ты всегда и везде будешь чувствовать Его присутствие, Его защиту. Тогда ты не будешь отчаиваться ни в самом себе, ни в своей жизни, какой бы бессмысленной и напрасной она тебе ни казалась. Твоя жизнь, как и ты сам, принадлежит Богу. Ангелы Его всегда с тобой. Создание существует по воле Создателя. Это значит, что каждому созданию даны границы, пределы. У каждого создания есть свое место в пространстве и свой срок во времени. Ему дан путь, у которого есть начало и конец. Созданию позволено прийти, пройти свой путь и уйти. Ему позволено познать землю, но небо познать оно не может. Созданию дано многое понять, но многое остается и останется для него непонятным. Ему позволено многое сделать, но силы его не безграничны. Оно свободно, но свобода его не абсолютна. То, что нам даны пределы, не свидетельствует о несовершенстве мира. Пределы — это не оковы злой судьбы. Нам дана свобода узнать то, что нам позволено знать, совершить то, что нам позволено совершить. В этой нашей свободе воля Божья, благоволение Божье своему творению. Эту свободу мы получаем от Бога. В ней наш путь к Богу, Господу и Создателю нашему. Мы вольны в том, что можем по своей воле выполнить свою задачу, исполнить то, к чему Бог нас предназначил. И наша задача ограничена нашим сроком. Если мы честно выполняем ее, если мы используем эту возможность, которая нам дана, мы славим Творца нашего. «Буду петь Господу во всю жизнь мою. Буду петь Богу моему, доколе есмь», говорится в Псалме 103. С несовершенством этого мира, со злой судьбой мы сталкиваемся лишь тогда, когда мы не видим своих границ или не хотим их видеть.

0: Господь являет Себя творению в Иисусе. Это Его величие, Его могущество. Творению, которому Господь являет Себя, дан голос, чтобы хвалить Господа. Свет всегда порождает отсвет, блеск порождает отблеск. Все творение призвано возвысить голос и воспеть хвалебную песнь Творцу. Ангелы хвалят Господа, и самое малое творение воспевает Его. Да будет это поучением нам, людям. Да пристыдит нас этот общий ликующий клич. Во Христе Иисусе человек будет причастен Его могуществу. Со стыдом и раскаянием человек присоединяется к хору небесных и земных созданий, к хору, песнь которого никогда не прерывалась, к хору, где так долго пустовало его место, ибо человек в непостижимой глупости и неблагодарности так долго отказывался занять его. Господь хочет, чтобы мы возвеличили его в нашей тяжелой жизни, наполненной невзгодами и нуждой. Но что же мы должны сделать, чтобы возвеличить Бога? В простом ответе на этот вопрос содержится великое и бесконечное чудо. В каждый момент нашего земного пути, неразличимого мгновения в вечности, в каждый момент нашей короткой жизни среди забот, борьбы и тревог, Бог призывает нас почувствовать Его Господом нашим. Почему? Потому что Он есть Бог. Только поэтому, и вовсе не потому, что мы считаем это полезным для нашей жизни, но потому, что Он есть Господь Бог наш. Считать Его нашим Господом в мыслях, чувствах, при свете совести, не уставать говорить себе «Он Господь Бог». Он хочет быть Господом Богом в моей жизни. И я могу в каждый большой или маленький, важный или будничный момент моего пути признать Его Господом моим. Именно это и значит «величит душа моя Господа». Тогда Он будет и для нас тем, кто Он есть в действительности. В этом Его милость. Быть Твоим или моим Богом, быть возвеличенным нами, Он не считает это мелким для Себя. Величие Господа состоит в том, что Он не остается Богом в себе, но являет Свою сущность и нам, что и на нас Он проливает Свой свет. Он находит радость в том, чтобы быть нашим пастырем. И тот, кто ощутил это, может сказать о себе: «Я ни в чем не буду нуждаться». Чувство, что мы в чем-то нуждаемся, это проявление нашей закрытости, нашей неспособности увидеть величие Бога. Это сопротивление власти Бога, власти нашего пастыря. Как мы можем быть такими упрямыми и неблагодарными? Господь воистину мой пастырь, и поэтому я ни в чем не буду нуждаться, прежде всего в том, чтобы быть упрямым и неблагодарным.
1: Вы слушали программу русской редакции Радио Ватикана. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!